слепая воля провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит по миру. Она, бывало, нищей не боится прийти за милостыню к ней. Она ж у вас.